0: Ка-чинг!
1: Вы слушаете радио

слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте

0: ОТ «Страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все сложится. С новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
10: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
11: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В экологии сегодня до 15 градусов тепла и дожди, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло, музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска — магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик сатина «Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
0: Реклама.
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Калуге 8 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Лимит программы 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Новак напомнил, что для поддержки малого и среднего предпринимательства в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года заключено около 6,5 тысяч договоров, почти на 50 миллионов. Рублей. Ленинградский вокзал открылся в Москве. Он находился на ремонте с августа 2024 года, то есть почти два года. Ключевые изменения коснулись внутренней части здания. Там площадь зоны ожидания выросла втрое, а количество посадочных мест для пассажиров выросло с 700 до 1000. Для пересадки между метро, пригородными поездами и поездами дальнего следования теперь не надо выходить на улицу. Открыт новый вход через цокольный этаж со стороны Краснопрудной улицы, который не использовался более 30 лет. Следующая задача – это реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площади, единой транспортной пересадки с одного вида транспорта на другой. Автопарк регионального управления Росгвардии пополнился новыми служебными автомобилями. Новые автомобили «Лады Веста» поступят в отдел вневедомственной охраны по городу Калуге. Это позволит росгвардейцам быстро реагировать в различных критических ситуациях и эффективно выполнять задачи по охране общественного порядка. Добавлю, с начала года сотрудники управления Росгвардии по Калужской области задержали более 20 преступников, свыше 1000 граждан, совершивших административные правонарушения, а также более 20 человек, находящихся в розыске. В регионе около 7 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан находятся под охраной Росгвардии.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио.

0: Реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
1: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
2: Застройщик премиум «Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в «Автоград» на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
4: Позвольте вашим глазам улыбаться. Передовая технология фемтолазерной коррекции зрения Relief Smile в МТК «Микрохирургия глаза» в медицинском центре на Горького, 63. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50-85-95.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 22.
1: ИП Диденкарман Юрьевич Огарнит, 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло».

0: загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Летняя кухня.
0: Словосочетание «летняя кухня» у многих вызывает ассоциации с дачным детством. Завтраком, теплым летним утром на свежем воздухе, запахом зелени, с вечерними посиделками за чаем и неторопливыми разговорами. В России летние кухни существовали давно. Их строили из дерева, еду готовили на печи, а в сезон именно там варили варенье, солили, мариновали и сушили все, что приносили сад и огород. Это было отдельное хозяйственное пространство. Дом оставался жилым, а все, что связано с жаром, паром, запахами и долгой работой, выносилось за его пределы. Эта практичность никуда не исчезла и сегодня. Летняя кухня по-прежнему позволяет вынести готовку из дома, туда, где больше воздуха, света и простора. Впрочем, сегодня у летней кухни есть и другая роль. Это пространство, где повседневность обретает особое настроение. Здесь можно готовить обед, слушая пение птиц и шум листвы, накрывать стол для семьи, устраивать ужины с друзьями, собираться на чай или на барбекю. На свежем воздухе даже самые обычные вещи воспринимаются иначе. Спокойнее, теплее, с тем самым ощущением лета, ради которого и уезжают за город. Летние кухни бывают разными. Открытые, под навесом с мангалом, грилем или барбекю. Полуоткрытые, тогда часть пространства защищена крышей, а часть остается террасой. И закрытые, уже полноценные помещения, пристроенные к дому или стоящие отдельно, со светом, водой и всем необходимым для готовки и хранения. Хотя это, наверное, уже не совсем летняя кухня. Современные летние кухни мало похожи на сугубо хозяйственные постройки прошлого. Все чаще это удобное, хорошо устроенное пространство, где можно не только готовить, но и отдыхать, принимать гостей и проводить долгие летние вечера. Она меняется вместе с самим загородным укладом. Грядки все чаще уступают место газонам, а кухни для заготовок – кухням для общения. И это просто еще одна форма загородной жизни с меньшим количеством хлопот и большим вниманием к удовольствию находиться на природе. Загородный сезон на радио «Монте-Карло».
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
2: 0+. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
4: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
5: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
6: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры КМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на Tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2020.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте АЗС.ру.
14: ОК представляет.
15: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
16: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
17: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
18: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
19: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Надоели очки? Есть решение. Лазерная коррекция зрения. Надежный способ быстро и безболезненно избавиться от близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В МТК микрохирургия глаза от 24 тысяч рублей в медицинском центре на Горького 63. Звони 50 85 95.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
7: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
8: И теперь доедают, причем до последней крошки.
9: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
10: И Байденен Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
13: Радио Монте-Карло.

0: В Калуге 9 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Россия накануне парламентских выборов в Армении сворачивает торговлю с Ереваном. За последние дни Москва запретила ввоз армянских цветов, коньяка и минеральной воды. К продукции предъявили претензии по вопросам качества. Решение Россельхознадзора было объявлено после заседания Совбеза, которое осудило действия Армении по сближению с Евросоюзом. Москва предупредила, что это будет грозить стране утратой членства в ЕАЭС и еще большими потерями, включая переход на европейские цены на российский газ. Этим летом число прямых рейсов из России в Китай вырастет на треть. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Россиянам будут доступны рейсы из 14 городов страны в 17 городов Китая. В их числе Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Харбин, Урумчи и другие. Увеличилось число рейсов из Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Москвы и Петербурга. Сейчас уже выполняют 285 рейсов в неделю, что примерно на треть выше уровня прошлого года. РФС изготовит новый Кубок России вместо сломанного футболистом «Спартака». Об этом сообщил представитель Российского футбольного союза Кирилл Терешин. По его словам, с советских времен команды неоднократно роняли кубки на награждение, особенно часто клуб «Локомотив». Ранее в финале Кубка России московский «Спартак» переиграл «Краснодар». На церемонии вручения аргентинский игрок «Спартака» Пабло Солари поднял хрустальный кубок над головой, с награды упала крышка и откололось основание. Улицу Воронина в Калуге отремонтируют в этом году. Последний полноценный ремонт здесь проводили 10 лет назад. Регулярные разрытия для замены коммуникаций сильно изменили рельеф дорожного полотна. В рамках обновления предстоит заменить асфальтовое покрытие, обустроить дополнительные парковочные места, провести озеленение. Проект уже готов, сейчас готовится смета. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
3: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио. Oh, wow.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
2: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
5: О, девчонки пишут. Ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
6: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
7: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
8: И.П. Дилен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
7: Позвольте вашим глазам улыбаться. Передавай технологии фемтолазерной коррекции зрения «Релекс Смайл» в МТК «Микрохирургия глаза» в медицинском центре на Горького, 63. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50-85-95.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
3: Андрей Викторович, а как же себя...

0: пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В экологии сегодня до 15 градусов тепла и дожди, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло, музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик «Сатина Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
3: Реклама. С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.
8: Неделя с Робертой Флэк на «Радио Монте-Карло».
9: Back together again.
10: В начале карьеры Роберти Флэк помогал продюсер Джоэл Дорн. Но в 1975 году, во время работы над альбомом «Feel Like Making Love», между ними возникли настолько сильные разногласия, что Флэк пришлось продюсировать пластинку самой. И хотя к тому моменту она уже полностью самостоятельно спродюсировала одноименный сингл, работа над целым альбомом оказалась для нее задачей со звездочкой. Позже певица вспоминала: «Я наделала много ошибок. Это было очень трудное время. Бывали дни, когда я просто постоянно плакала. Но ты продолжаешь идти. Ты просто продолжаешь идти». А потом в аннотации к альбому в качестве продюсера значилась некая Рубина Флейк. И ни за что не догадаешься, кто это на самом деле.
9: Роберта Флэк. «Back Together Again».

0: Петербурге 10 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В Минобороны сменился замминистра. Олег Савельев покинул пост в связи с переходом на другую работу. В должности замминистра Савельев возглавлял аппарат Министерства обороны. Этим же указом на пост замглавы Минобороны назначил генерал-полковник полиции Виталий Шулик. Ранее он служил начальником отдела техзащиты информации в МВД. Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом заявили в Минпросвещение. Там пояснили, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Там также рекомендовали сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Отмечается, что такая норма служит дополнительной защитой для педагогов и помогает избежать необоснованных обвинений. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил давать родителям школьников дополнительный оплачиваемый отпуск на время ОГЭ и ЕГЭ. Такие выходные можно будет оформить либо сразу на все нужные экзаменационные дни, либо отдельно под конкретные экзамены. Автор инициативы считает, что так взрослые смогут поддержать детей в самые напряженные дни. В этом году на ЕГЭ зарегистрировались более 747 тысяч человек, ОГЭ сдают почти 1 миллион 700 тысяч. Речной туристический маршрут по древним городам на Оке запустили в Калужской области. Он проходит через Калугу, Тарусу и Каширу и сочетает автобусные, теплоходные и пешеходные экскурсии. В программу входит прогулка по Тарусе с посещением культурных объектов, панорамные виды Оки во время речного перехода, историческая реконструкция в Кашире, а также знакомство с храмовой архитектурой. Завершается прогулка мастер-классом по созданию сувенира из соли и трав. Проект реализован калужским туроператором «Лето на Оке» с использованием теплохода «Альтаир».
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Майя Плисецкая.
2: Майя Плисецкая говорила: «Жизнь бывает несправедлива к таланту, но поэт, композитор, художник пробьются через века. Если у них термоядерный заряд, конечно». Всей своей жизнью балерина доказала, что у нее этот заряд был и огромной силы. Имя Плисецкой знакомо даже тем, кто никогда не ходил на балет. Будущая звезда балета родилась в 1925 году и росла в непростое время. Родителей девочки репрессировали, и Майе грозила отправка в детский дом. Но, к счастью, ее на воспитание взяла тетя, балерина Большого театра Суламиф Мессерер. Своим профессиональным взглядом тетя быстро увидела в племяннице прирожденный талант к танцу и волевой характер. Остальное было делом техники. Несмотря на трудные военные годы, Майя Плисецкая окончила Московское хореографическое училище и попала в труппу Большого театра, где чуть позже заменила ушедшую со сцены Галину Уланову. В Большом Плисецкая исполняла главные партии во всех основных постановках: «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жизель», «Спящая красавица» и многих других. Но в то же время ей всегда было интересно пробовать новое. И благодаря упорству и настойчивости балерины на сцене Большого появились такие новаторские по тем временам спектакли, как «Кармен Сюита», «Анна Каренина», «Чайка» и другие. Балериной восхищался весь мир. Но слава не вскружила ей голову. Артистка умела ценить талант других и всегда любовалась своими коллегами. Сама же Плисецкая была примером для подражания. К ее советам внимательно прислушивались и считали иконой стиля. А для многих она была и музой. Ее грация и красота вдохновляли на творчество Марка Шагала, Ролана Петти и Мариса Бижара, а Пьер Карден, восхищенный талантом русской балерины, бесплатно шил для нее костюмы и наряды. Плисецкая же говорила, что для нее в мире моды все начинается и заканчивается Пьером Карденом. «Это эталон вкуса, фантазии и красоты. Он никогда не устаревает», — писала балерина. Плисецкая с юных лет обожала футбол. Была страстной болельщицей и говорить о футболе могла бесконечно. Кроме того, как человек творческий, балерина имела необычное хобби. Она собирала курьезные фамилии. Найдя очередной шедевр в каком-нибудь печатном издании, Плисецкая вырезала его и радостно пополняла свою коллекцию. Прима-балерина славилась смелостью своих суждений и прямолинейностью. Однажды в интервью ее спросили, как ей удается держать себя в форме. Тогда она рисковато, но очень точно сформулировала главный принцип – меньше жрать. Другой способ хорошо выглядеть человечество еще не придумала. Фраза мгновенно стала крылатой. Плисецкая всегда говорила и танцевала то, что думала и чувствовала. Каждая ее роль становилась символом. Сама она всегда утверждала, что была рождена для танца. И даже когда встал вопрос материнства или балет, выбрала последнее. Потому что семей с детьми много, а Майя Плисецкая одна.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Реклама.

0: Короче, позвони 320-2-366-80-50-426.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: Вы слушаете

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: ЦБ ужесточает контроль за операциями с наличными. Согласно рекомендациям в адрес банков, под контроль могут попасть и граждане, и индивидуальные предприниматели и компании, кто регулярно вносит крупные суммы на счета, а затем быстро переводит деньги дальше. Внимание банков должны привлекать зачисления физлицами наличных на сумму от 5 миллионов рублей в месяц или более 10 операций на сумму от 100 тысяч рублей каждая. Что касается компании и ИП, то повышенный контроль будет к тем клиентам, кто раньше предпочитал безналичные расчеты, а потом сменил стратегию, а также к тем, чьи операции с наличностью значительно превысят среднемесячные обороты по счетам. Сдающие ЕГЭ могут взять с собой на экзамен шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Об этом напомнили в Рособорнадзоре. В ведомстве отметили, что вскрытие упаковки и само употребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена. Кроме того, упаковка не должна содержать подсказок по выполнению работы. В России в честь Дональда Трампа назвали красную икру. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сказал, что зарегистрирован бренд икры, получивший неофициальное название «та самая Трамповка». Ранее спецпредставитель президента США Стивен Витков передал президенту Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Еще один пункт бесплатного проката товаров для новорожденных заработал в Калуге. Он расположен на улице Тульской, 103, при центре «Надежды», и стал уже третьим таким пунктом в областном центре. Семьи с детьми до 2 лет могут бесплатно получить необходимые вещи для ухода за ребенком, например, коляску, автокресло и так далее. Услуга доступна многодетным, молодым семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Для оформления нужны паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Сейчас в регионе работают 11 пунктов проката, созданных в рамках нацпроекта «Семья». Их поддержкой уже воспользовались более 600 семей.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитоновой. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимаю поспешных решений. Обратись в Центр бухгалтерского юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Тюльпановое безумие.
2: На картине «Тюльпановое безумие», написанной в 1882 году, творится нечто, что сложно представить современному человеку. Десятки гвардейцев вытаптывают красочный ковер тюльпанов, а стоящий на переднем плане аристократ как будто защищает от этого наступления горшок с одним единственным цветком, тоже тюльпаном. Автор картины, художник Жан-Леон Жером, представил ситуацию, которая могла произойти в Нидерландах. Во второй половине XVI века туда из Турции завезли тюльпаны. Яркие и радующие взор цветы с нежным ароматом мгновенно полюбились европейской знати, превратились в символ богатства и благополучия. А к первой трети XVII века они достигли такой популярности, что одна луковица могла стоить баснословных денег. Средний годовой доход голландца в те времена составлял 150 гульденов, а некоторые сорта тюльпанов могли стоить по несколько тысяч. То есть на их покупку можно было копить годами. Говорят, богатые голландцы вместо драгоценностей украшали живыми тюльпанами дамские декольте. К 1637 году началось настоящее тюльпановое безумие. Многие стали заниматься спекуляцией, купленную луковицу перепродавали дороже в несколько раз. В конце концов, предложение превысило спрос, и случился кризис. В том же 1637 году тюльпановый рынок обвалился, а многие спекулянты обанкротились и потеряли даже первоначальные инвестиции. Есть мнение, что власти действительно отправляли гвардейцев затаптывать тюльпановые фермы, чтобы остановить тюльпаноманию и стабилизировать рынок. Но правда это или нет, узнать уже невозможно. В реальности, чтобы урегулировать ситуацию после кризиса, понадобилось около 2 лет. Вскоре продажа и покупка тюльпанов возобновилась. И сегодня это по-прежнему одна из крупных статей доходов в Нидерландах.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете.
5: Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо

0: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
13: 0+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф. Знать-любить-гордиться.рф.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В экологии сегодня до 15 градусов тепла и дожди. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска — магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик сатина «Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на «Постелька40.ру».

0: Реклама.
1: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
2: И теперь доедают, причем до последней крошки.
3: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
4: Ипатиден Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Вы слушаете «Радио

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на Bittrex24.ru. 16+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: ОКО представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийства на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...

0: станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
3: Неделя с Робертой Флэк на «Радио Монте-Карло».
5: When you smile.
6: Роберта Флэк – одна из самых титулованных певиц своего поколения. За свою карьеру она получила 4 премии Грэмми и больше 10 раз входила в число номинантов. Причем ее главные победы пришлись на начало 70-х. Сначала «The First Time Ever I Saw Your Face», затем «Killing Me Softly With His Song» принесли ей награды в категории «Запись года». Свою последнюю номинацию на Грэмми Флэк получила в 1995 году за песню «Роберта» в категории «Лучшее традиционное вокальное поп-исполнение». В 1999 году ее имя появилось на Голливудской аллее славы, а в 2020-м Флэк удостоилась почетной награды Грэмми за жизненные достижения. Для артистки, которая начинала как преподаватель музыки и клубная певица, это было уже не просто признание, а закрепленное место в истории американской музыки.
5: Роберта Флэк. When you smile.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
5: Байденен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
6: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
7: Надоели очки? Есть решение. Лазерная коррекция зрения – надежный способ быстро и безболезненно избавиться от близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В МТК «Микрохирургия глаза» от 24 тысяч рублей в медицинском центре на Горького, 63. Звони 50-85-95.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение – и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Let's go.

0: Реклама.
1: Позвольте вашим глазам улыбаться. Передовая технология фемтолазерной коррекции зрения. Ролекс Смайл в НТК Микрохирургия глаза в медицинском центре на Горького 63. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50 85 95. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Либо звоните и заказывайте 752222.
1: И пройдет Карман Юрьевич Угорни, 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Энциклопедия радио Монте-Карло.
1: Шоколад.
2: Шоколад – один из самых популярных в мире продуктов, вкус которого с детства знаком всем и каждому. Появился он там, где растет дерево какао, из плодов которого он готовится в Центральной и Южной Америке. Известно, что шоколад употребляли в пищу более чем за 1000 лет до нашей эры. В то время он существовал исключительно в жидком виде и готовился следующим образом. Индейцы смешивали молотые какао-бобы с водой, а затем добавляли в получившийся напиток перец чили. По одной из версий, название «шоколад» происходит от ацтекского слова «чоколатль», что можно перевести как «горькая вода». Этот напиток был очень важным продуктом в жизни майя и ацтеков. Его подавали на торжественных и религиозных церемониях, а какао-бобы приносили в жертву богам. В Европе о существовании такого лакомства, как шоколад, никто не знал до 16 века. Через несколько лет после открытия Колумбом Америки какао-бобы были привезены испанскому королю вместе с рецептом приготовления горькой воды, и очень быстро этот напиток стал одним из любимых блюд при дворе. Чтобы смягчить вкус шоколада, в него стали добавлять молоко и сахар, а также полностью исключили из списка ингредиентов перец чили. Долгое время из-за дороговизны какао, а также из-за сложного процесса приготовления, шоколад считался блюдом для избранных, которые могли позволить себе только чрезвычайно богатые люди. В период промышленной революции 18-19 веков технология производства шоколада усовершенствовалась и упростилась, и пища богов стала доступна простым смертным. Тогда же кондитеры научились готовить и твердый шоколад, выпустив первые плитки этого лакомства. Кстати, шоколаду приписывают и целебные свойства. Якобы он способен улучшить настроение и общее самочувствие, и даже избавить от депрессии.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик «Сатина Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
0: Реклама.
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
6: Надоели очки? Есть решение. Лазерная коррекция зрения – надежный способ быстро и безболезненно избавиться от близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В МТК микрохирургия глаза от 24 тысяч рублей в медицинском центре на Горького 63. Звони 50-85-95.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Простой салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
9: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
10: И теперь доедают, причем до последней крошки.
11: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
12: И.П. Диденкарман Юрьевич Огранит, 322-366-8050-426.
13: В одном красивом городе строятся яркие дома. Зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и «Острова». Третья очередь. 59-59-80.
14: Застройщик премиум «Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Виргинские острова. Этим архипелагом, расположенным в Карибском море, владеет одновременно Великобритания и США. Территория штатов называется Американскими Виргинскими островами, а Соединенного Королевства, соответственно, Британскими Виргинскими островами. Если же в разговоре собеседник не уточняет, о каких именно островах идет речь, понять это очень просто. Турист или американец, говоря о Виргинских островах, имеет в виду их американскую часть, а финансист или бизнесмен – британскую. Эта часть архипелага считается мировой офшорной столицей. Там отсутствует налог на прибыль организации и налог с продаж – НДФЛ и НДС. А открыть компанию можно всего за один день. Конечно, сфера туризма там тоже развита, но настоящей туристической меккой считается американская часть архипелага. Отдыхать туда едут преимущественно на три острова – Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус. Раньше они принадлежали Дании, но были выкуплены США. Тем не менее, там до сих пор сохранились прекрасные образцы датской архитектуры. Например, особой популярностью на Сент-Томасе пользуется форт Кристиан, построенный в 17 веке, и замок Блэкбёрд, в котором, по легенде, жил пират-прототип Синей Бороды. На острове Санта-Крус тоже достаточно исторических достопримечательностей. Например, колониальный город Кристианстед, не раз получавший звание самого красивого города в Карибском море. Строгие линии старых датских складов, таможни, правительственных зданий и церкви расположены вокруг гавани, причем некоторые из домов построены из кирпичей, привезенных еще 500 лет назад. А вот природа Виргинских островов не столь богата, как их историческое наследие. Многие виды растений и животных были уничтожены человеком, но в одном месте они еще сохранились. Это национальный парк Сент-Джон. История его возникновения необычна. В середине 20 века финансист Лоренс Рокфеллер выкупил часть острова и построил там частный курорт, а оставшиеся 2000 гектаров земли пожертвовал правительству. Теперь там находится природоохранная зона, где можно не только погулять по тропическим лесам, но и посетить остатки сахарных плантаций. По мнению многих путешественников, это лучшее место, чтобы ощутить все многообразие Виргинских островов.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: ОК представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
8: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрыто.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

te comprendre.

parlé comme la première fois.

tué pour moi.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.

0: Лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
0: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио

0: Роберти Флек на радіо Монте-Карло.
1: Hey, that's no way to say goodbye.
2: Hey, that's no way to say goodbye. Песня Леонарда Коэна, но первый ее записал не он сам, а Джуди Коллинз. В ноябре 1967 года композиция вышла на ее альбоме Wild Flowers. Уже через месяц Коэн включил собственную версию в дебютную пластинку Songs of Leonard Cohen, а в 1969 к этой песне обратилась Роберта Флэк. Ее кавер вошел в первый альбом First Take. В оригинале Коэна это сдержанная, почти разговорная песня о расставании. Флэк не стала менять ее драматургию, но добавила то, что стало ее фирменной чертой — мягкую вокальную глубину и ощущение личного переживания.
1: Роберта Флэк. Hey, that's no way to say goodbye.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик «Сатина Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.

0: мира на радио Монте-Карло.
1: Парк Хуаган Гуан Юй.
2: Живописный парк Хуаган Гуан Юй раскинулся у подножья озера Сиху в Китае. История парка уходит корнями в те времена, когда на его нынешнем месте находился сад Луюань, где выращивали изысканные цветы и редкие породы рыб. Император Канси из династии Цинь был настолько очарован здешней красотой, что велел возвести в саду изящную беседку и вырыть живописный пруд. Сегодня водная гладь этого пруда по-прежнему сверкает и завораживает своей сказочной палитрой туристов и местных жителей. Водоем считается главной изюминкой парка. В его водах плавают красные карпы, а рядом благоухают пионы. Изобилие цветов парка Хуаган Гуан Юй никого не оставляет равнодушным. Искусные садовники создают из растений необыкновенные композиции, которые очаровывают своими яркими красками. В теплое время года гости парка могут насладиться разнообразием сортов пионов, хризантем и орхидей. Помимо богатой растительности, Хуаган Гуан Юй славится своими живописными пейзажами. Сотни людей приезжают сюда, чтобы укрыться от городского шума и суеты. Здесь можно неспешно прогуляться по тенистым аллеям, полюбоваться изящными мостиками, перекинутыми через извилистые водоемы, и насладиться умиротворяющим журчанием фонтанов. В парке также находятся изящные павильоны и беседки в традиционном китайском стиле, в которых можно отдохнуть и лучше узнать историю и культуру Китая.
0: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу «Сибриз Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете...

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Россия накануне парламентских выборов в Армении сворачивает торговлю с Ереваном. За последние дни Москва запретила ввоз армянских цветов, коньяка и минеральной воды. К продукции предъявили претензии по вопросам качества. Решение Россельхознадзора было объявлено после заседания Совбеза, которое судил действия Армении по сближению с Евросоюзом. Москва предупредила, что это будет грозить стране утратой членства в ЕАЭС и еще большими потерями, включая переход на европейские цены на российский газ. Этим летом число прямых рейсов из России в Китай вырастет на треть. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Россиянам будут доступны рейсы из 14 городов страны в 17 городов Китая. В их числе Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Харбин, Урумчи и другие. Увеличилось число рейсов из Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Москвы и Петербурга. Сейчас уже выполняют 285 рейсов в неделю, что примерно на треть выше уровня прошлого года. РФС изготовит новый Кубок России вместо сломанного футболистом «Спартака». Об этом сообщил представитель Российского футбольного союза Кирилл Терешин. По его словам, с советских времен команды неоднократно роняли кубки на награждение, особенно часто клуб «Локомотив». Ранее в финале Кубка России московский «Спартак» переиграл «Краснодар». На церемонии вручения аргентинский игрок «Спартака» Пабло Солари поднял хрустальный кубок над головой, с награды упала крышка и откололось основание. Улицу Воронина в Калуге отремонтируют в этом году. Последний полноценный ремонт здесь проводили 10 лет назад. Регулярные разрытия для замены коммуникаций сильно изменили рельеф дорожного полотна. В рамках обновления предстоит заменить асфальтовое покрытие, обустроить дополнительные парковочные места, провести озеленение. Проект уже готов, сейчас готовится смета.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
4: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио Монт.

0: Реклама.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
3: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
4: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
5: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
6: И.П. Диденко, Роман Юрьевич, ОГРНИП, 322-366-8050-426.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: «Пять песен о любви» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
5: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
11: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: ОКО представляет.
15: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
16: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
17: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
18: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
20: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
21: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия, трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
12: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
16: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
17: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
19: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик «Сатина Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
3: Реклама. В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
4: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
6: И теперь доедают, причем до последней крошки.
7: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
8: Байденен Карман Юрьевич Огранит, 322-366-8050-426.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
10: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге 58 88 88.
11: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: «Диалоги» в 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Лимит программы 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Новак напомнил, что для поддержки малого и среднего предпринимательства в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года заключено около 6,5 тысяч договоров, почти на 50 миллионов. Рублей. Ленинградский вокзал открылся в Москве. Он находился на ремонте с августа 2024 года, то есть почти два года. Ключевые изменения коснулись внутренней части здания. Там площадь зоны ожидания выросла втрое, а количество посадочных мест для пассажиров выросло с 700 до 1000. Для пересадки между метро, пригородными поездами и поездами дальнего следования теперь не надо выходить на улицу. Открыт новый вход через цокольный этаж со стороны Краснопрудной улицы, который не использовался более 30 лет. Следующая задача – это реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площади, единой транспортной пересадки с одного вида транспорта на другой. Автопарк регионального управления Росгвардии пополнился новыми служебными автомобилями. Новые автомобили «Лады Веста» поступят в отдел вневедомственной охраны по городу Калуге. Это позволит росгвардейцам быстро реагировать в различных критических ситуациях и эффективно выполнять задачи по охране общественного порядка. Добавлю, с начала года сотрудники управления Росгвардии по Калужской области задержали более 20 преступников, свыше 1000 граждан, совершивших административные правонарушения, а также более 20 человек, находящихся в розыске. В регионе около 7 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан находятся под охраной Росгвардии.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио Монте.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.

0: Звоните и заказывайте 752222.
1: И президент Карман Юрьевич Угорни, 302-366-8050-426.
2: Позвольте вашим глазам улыбаться. Передовая технология фемтолазерной коррекции зрения. Rolex Smile в НТК микрохирургия глаза в медицинском центре на Горького 63. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50-85-95.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: на радио Монте-Карло.
1: Фрилуфтслив.
0: Пока датчане и шведы развивали свои концепции счастья Хюгге и Лагом, соответственно, норвежцы тоже времени даром не теряли и сформулировали собственный принцип счастливой жизни. Называется он «фрилуфтслив». Этот термин составлен из трех норвежских слов «свобода», «воздух» и «жизнь». Впервые его использовал в своем стихотворении норвежский драматург Хенрик Ибсен – в 1859 году, хотя на деле фрилуфтслив был частью норвежской культуры на протяжении сотен лет. Простыми словами, фрилуфтслив – это прогулки на свежем воздухе, как обязательная часть жизни норвежцев. И хотя местные зимы бывают суровыми, такая активность должна быть ежедневной. Поэтому даже в самые холодные дни норвежцы выбираются на прогулку к морю для того, чтобы подышать свежим морозным воздухом, и обязательно включают в свою ежедневную расписание купание в открытых водоемах, как только температура воды достигает 10 градусов. Любовь к природе у норвежцев буквально в крови. В стране есть даже специальные лесные детские сады, где обучение строится вокруг времени, проведенного на улице. Неудивительно, что большинство норвежцев регулярно практикуют активные виды спорта на природе, а популярнее всего в этой стране катание на беговых лыжах и ходьба. Кроме того, у многих жителей Норвегии есть загородные домики в глуши, куда они с удовольствием отправляются, чтобы побыть наедине с природой. Государство же под это дело выпустило специальный закон, который защищает права населения на доступ и проезд в сельскую местность. Ведь норвежцы уверены, что отдых на природе – это здоровый, экологически безопасный вид досуга, который дает ощущение благополучия. Недаром жители Норвегии регулярно признают одними из самых счастливых жителей Земли. Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Реклама.
3: Надоели очки? Есть решение. Лазерная коррекция зрения. Надежный способ быстро и безболезненно избавиться от близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В МТК микрохирургия глаза от 24 тысяч рублей в медицинском центре на Горького 63. Звони 50 85 95. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
5: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
7: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге 58 88 88.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Калуге 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: ЦБ ужесточает контроль за операциями с наличными. Согласно рекомендациям в адрес банков, под контроль могут попасть и граждане, и индивидуальные предприниматели и компании, кто регулярно вносит крупные суммы на счета, а затем быстро переводит деньги дальше. Внимание банков должны привлекать зачисления физлицами наличных на сумму от 5 миллионов рублей в месяц или более 10 операций на сумму от 100 тысяч рублей каждая. Что касается компании и ИП, то повышенный контроль будет к тем клиентам, кто раньше предпочитал безналичные расчеты, а потом сменил стратегию, а также к тем, чьи операции с наличностью значительно превысят среднемесячные обороты по счетам. Сдающие ЕГЭ могут взять с собой на экзамен шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Об этом напомнили в Рособорнадзоре. В ведомстве отметили, что вскрытие упаковки и само употребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена. Кроме того, упаковка не должна содержать подсказок по выполнению работы. В России в честь Дональда Трампа назвали красную икру. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сказал, что зарегистрирован бренд икры, получивший неофициальное название «та самая Трамповка». Ранее спецпредставитель президента США Стивен Витков передал президенту Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Еще один пункт бесплатного проката товаров для новорожденных заработал в Калуге. Он расположен на улице Тульской, 103, при центре «Надежды», и стал уже третьим таким пунктом в областном центре. Семьи с детьми до 2 лет могут бесплатно получить необходимые вещи для ухода за ребенком, например, коляску, автокресло и так далее. Услуга доступна многодетным, молодым семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Для оформления нужны паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Сейчас в регионе работают 11 пунктов проката, созданных в рамках нацпроекта «Семья». Их поддержкой уже воспользовались более 600 семей.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС, головная боль, ошибки, штрафы. Стоп, профессиональный бухучет, наша работа, без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в Центр бухгалтерского юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам.
11: Слышал про легендарную таблетку для ума?
10: Ищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
14: «Лента». Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Ремікс Роберти Флек на радіо Монте-Карло. Feel like making love.
1: После успеха Killing Me Softly от Роберты Флек ждали песни такого же масштаба. И в 1974 году она записала Feel Like Making Love. Композицию написал Юджин МакДэниелс, и для Флэк она стала одним из ее главных хитов. Критики отмечали, что песня не так поэтична, как Killing Me Softly, зато в ней есть то, что Роберта Флэк умела особенно хорошо — сдержанность, мягкая интонация и ощущение полной внутренней свободы. Feel Like Making Love принесла певице номинацию на Грэмми в категориях «Запись года» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение», а также номинацию на American Music Awards как «Любимый соул R&B сингл». Позже песню перепевали Д'Анджело, Глэдис Найт, Айзек Хейс, Джордж Бенсон, Ширли Бейси и другие артисты, уже как современный стандарт соула и джаза.
0: Роберта Флэк. Feel Like Making Love.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик «Сатина Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
3: Реклама. С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.
5: Вы слушаете

0: диалоги в 8 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В Минобороны сменился замминистра. Олег Савельев покинул пост в связи с переходом на другую работу. В должности замминистра Савельев возглавлял аппарат Министерства обороны. Этим же указом на пост замглавы Минобороны назначил генерал-полковник полиции Виталий Шулик. Ранее он служил начальником отдела техзащиты информации в МВД. Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом заявили в Минпросвещение. Там пояснили, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Там также рекомендовали сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Отмечается, что такая норма служит дополнительной защитой для педагогов и помогает избежать необоснованных обвинений. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил давать родителям школьников дополнительный оплачиваемый отпуск на время ОГЭ и ЕГЭ. Такие выходные можно будет оформить либо сразу на все нужные экзаменационные дни, либо отдельно под конкретные экзамены. Автор инициативы считает, что так взрослые смогут поддержать детей в самые напряженные дни. В этом году на ЕГЭ зарегистрировались более 747 тысяч человек, ОГЭ сдают почти 1 миллион 700 тысяч. Речной туристический маршрут по древним городам на Оке запустили в Калужской области. Он проходит через Калугу, Тарусу и Каширу и сочетает автобусные, теплоходные и пешеходные экскурсии. В программу входит прогулка по Тарусе с посещением культурных объектов, панорамные виды Оки во время речного перехода, историческая реконструкция в Кашире, а также знакомство с храмовой архитектурой. Завершается прогулка мастер-классом по созданию сувенира из соли и трав. Проект реализован калужским туроператором «Лето на Оке» с использованием теплохода «Альтаир».
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

0: Реклама.
1: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
2: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
3: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
4: И пойди, Карман Юрьевич, Огранит, 322-366-8050-426.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Радио

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Летняя кухня.
0: Словосочетание «летняя кухня» у многих вызывает ассоциации с дачным детством. Завтраком, теплым летним утром на свежем воздухе, запахом зелени, с вечерними посиделками за чаем и неторопливыми разговорами. В России летние кухни существовали давно. Их строили из дерева, еду готовили на печи, а в сезон именно там варили варенье, солили, мариновали и сушили все, что приносили сад и огород. Это было отдельное хозяйственное пространство. Дом оставался жилым, а все, что связано с жаром, паром, запахами и долгой работой, выносилось за его пределы. Эта практичность никуда не исчезла и сегодня. Летняя кухня по-прежнему позволяет вынести готовку из дома, туда, где больше воздуха, света и простора. Впрочем, сегодня у летней кухни есть и другая роль. Это пространство, где повседневность обретает особое настроение. Здесь можно готовить обед, слушая пение птиц и шум листвы, накрывать стол для семьи, устраивать ужины с друзьями, собираться на чай или на барбекю. На свежем воздухе даже самые обычные вещи воспринимаются иначе. Спокойнее, теплее, с тем самым ощущением лета, ради которого и уезжают за город. Летние кухни бывают разными. Открытые, под навесом с мангалом, грилем или барбекю. Полуоткрытые, тогда часть пространства защищена крышей, а часть остается террасой. И закрытые, уже полноценные помещения, пристроенные к дому или стоящие отдельно, со светом, водой и всем необходимым для готовки и хранения. Хотя это, наверное, уже не совсем летняя кухня. Современные летние кухни мало похожи на сугубо хозяйственные постройки прошлого. Все чаще это удобное, хорошо устроенное пространство, где можно не только готовить, но и отдыхать, принимать гостей и проводить долгие летние вечера. Она меняется вместе с самим загородным укладом. Грядки все чаще уступают место газонам, а кухни для заготовок – кухням для общения. И это просто еще одна форма загородной жизни с меньшим количеством хлопот и большим вниманием к удовольствию находиться на природе. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП-банк Private Banking на otpbank.ru.
9: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Квартира.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный, до 7 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Утреннее джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я знаю, что я не гламурная, и поэтому мне ужасно трудно представать перед целой толпой народу. Раньше меня это сильно беспокоило, но потом я осознала, что Бог дал мне этот талант, чтобы я его использовала. Так что я просто выхожу и пою. Элла Фицджеральд.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: ОК представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, ветер северо-западный до 7 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик сатина «Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио